«Золотой хит» на Лидер FM. FM. Тебе понравится. Tears are running down my face. I start to realize all the things that I once said.

золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится. Лидер FM. 5 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Вечер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Воу-воу-воу! Иголенька! Полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем – проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Всем доброго утра, 7 часов 16 минут, вы настроились на волну Лидер ФМ, с вами Павел Балейшис, четверг у нас 4 июня на календаре. Я желаю хорошего дня, сегодня немножечко, ну и пускай не пасмурно, но правда обещают сегодня кратковременные осадки, о погоде обязательно я расскажу чуть позже, ну а желаю, чтобы день прошел успешно и все было замечательно.

0: 7:20, 4 июня на календаре у нас. О знаменательных событиях, интересных, которые происходили в этот день. В этот день, в 1897 году, 4 июня, началось строительство известного крейсера «Аврора». Он был спущен на воду в 1900 году в мае, а в июле 1903 вступил в строй боевых кораблей флота России. В период русско-японской войны он принял боевое крещение. Вернувшись на Балтийское море, долго плавал как учебный корабль, на котором проходили практику гардемарины морского корпуса. Ну а в период Первой мировой войны принимал активное участие в боевых действиях также на Балтике. Экипаж «Аврора» активно участвовал в февральских, октябрьских революционных событиях, а также стал учебным кораблем, на котором до 40-го года проходили корабельную практику курсанта военно-морского училища. Ну и после войны Великой Отечественной до 56-го он также используется в качестве учебной базы, был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда. Известный крейсер, конечно, и песни, и фильмы посвящены этому крейсеру. Ну, кто был в Питере, обязательно наверняка поднимались на его палубу, смотрели, ну, вот живая история, пришвартованная. И, конечно, кто не знает об этом корабле.
1: Наша музыка.

0: 7 часов 24 минуты о событиях этого дня. В этот день вышел первый номер известного сатирического журнала «Крокодил» в 1922 году. В советском издательстве «Рабочая газета» вот вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения к газете «Рабочая». А с 13-го номера приложение стало уже журналом под названием «Крокодил». Сначала это был еженедельник, а потом стал выходить три раза в месяц. Его запуск занималось издательство «Правда». Печатались и Маяковский, Ильф и Петров. Но журнал долгие годы остался главным литературно-художественным сатирическим журналом страны. К середине 80-х годов тираж достиг 5 миллионов экземпляров, однако спустя 10 лет он упал до 50 тысяч и со временем прекратил свое существование. Довольно известный журнал, который, конечно же, выписывали все граждане Советского Союза. Кстати, на советские экраны в этот день вышел еще и первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль» в продолжение вот «Крокодил». Это произошло в 1962 году. Сюжеты миниатюр, которые состояли из которых стал киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественности, разоблачали бюрократов, взяточников, ну и так далее. Первый выпуск вышел на советские киноэкраны в 1962 году. Ну а главным редактором стал известный детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
4: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на этот замечательный день следующий. Овны, ни на шаг не отходите от собственных принципов. Тельцы, сегодня щедрость – ваш главный козырь. Близнецы, сегодня все зависит от того, насколько правильно и рационально вы наладили свои деловые отношения. Раки, сегодня вам предстоит принять очень важное решение. Львы, прислушайтесь к интуиции, она подскажет, кому действительно можно доверять. Девы, постарайтесь сегодня держаться подальше от больших скоплений людей. Весы, вы будете полны решимости достичь какой-то цели. Скорпионы, блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным, не расстраивайтесь. Стрельцы, позвольте себе неординарные поступки, удивляйте своих близких и друзей. Далее, козероги, этот день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. Водолеи, вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Рыбы и звезды советуют вам разделить с окружающими ответственность за происходящее.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, к вечеру кратковременные осадки, ветер юго-восточный 3,9 метра в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.

0: 7 часов 49 минут 4 июня на календаре. Еще раз напомню, сегодня у нас праздники, события, все об этом расскажу с удовольствием. Сегодня, кстати, Всемирный день борьбы с кариесом. Вот придуман стоматологами, впервые прошел, отмечался, скажем, в 2013 году. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни и своевременного лечения зубов, поэтому обязательно об этом задумайтесь. В этот день американская компания SpaceX успешно осуществила первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту прототип космического корабля Dragon, что стало важным шагом в развитии коммерческих космических полетов. Произошло это в 2010 году. Ну вот такие основные события. Я желаю всем прекрасного настроения. Пускай день и вам запомнится чем-то позитивным и хорошим.
1: Ты слушаешь. Лидер FM. Peace, hood,

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8:00, точное время, новый музыкальный час. Послушаем группу Maroon 5. Новинку от Винтаж, Майл Смит. Впереди у нас Иман Бек, новости, погода. Я желаю прекрасного дня.

Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском лесхозе скрытые камеры продолжают ловить нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. В мае одна из фотоловушек, установленная в Бердовском лесничестве, зафиксировала незаконную рубку. Нарушителем оказался местный житель.

0: достопримечательностей нашего региона. 6 и 7 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная двухдневная программа для всей семьи, от живой музыки и танцев до огненного шоу. Фотоистория Республиканского фестиваля национальных культур, который в нынешнем году отмечает 30-летие, открылась в Гродно. Многонациональный праздник пройдет здесь 5-6 июня, но уже сейчас город дышит фестивалем. Большой фотозабор на улице митрополита Филарета могут увидеть все гродненцы и гости города. Он рассказывает о главных событиях всех 14 прошедших фестивалей. Выставка «Фестиваль жизни» работает в городском выставочном зале и объединила 200 ярких фестивальных фотосюжетов разных лет. А в культурном центре «Фестивальный» торжественно открыли фотопроект «Наш любимый фестиваль», воссоздающий атмосферу праздника 2024 года. Футболка, в которой бразилец Пеле играл в финале чемпионата мира 1958 года, будет продана на аукционе. Об этом сообщает ТАСС. Финал Мундиаля проходил в Швеции. Сборная Бразилии со счетом 5-2 обыграла команду хозяев и впервые завоевала трофей. Пеле на тот момент было 17 лет. Он забил 2 мяча в решающем матче. Оценочная стоимость футболки Пеле составляет более 6 миллионов долларов. Торги начнутся 29 июня и завершатся 16 июля. В 2022 году за рекордную для экипировки футболиста сумму в 9 миллионов 280 тысяч долларов была продана футболка аргентинца Диего Марадоны, в которой он забил 2 гола в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны дожди. Ветер юго-восточный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Компания Кронекс предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: 8:15. Доброго всем утра, хорошего всем настроения. Сегодня у нас уже четверг, 4 июня. Ну что ж, погода сегодня тоже пока у нас довольно сносная. Правда, кратковременные осадки обещают, но тепло. У героини этой истории живет чудесный пес по кличке Майло, который обожает не только хозяйка, но и ее подруга. Так вот, Лорен, эта подруга, не имеет возможности держать питомца вот у себя дома, поэтому она попросила пару раз погулять с ее собакой. И тут она заметила, что во время прогулок на нее обращают внимание мужчины. И дама сделала выводы. Стала постоянно выпрашивать у приятельницы пса, чтобы знакомиться с парнями. Все бы ничего, но Лорен вывешивает в соцсетях фотографии с этим псом и называет его себя любящей мамой, а пса своим. Ну, конечно же, подруге все это дело не понравилось. В итоге она запретила подруге брать своего пса. Все, она расстроена, но героиню, конечно же, осудили. А вот хозяйку собаки сказали, все правильно сделала. Границы стоит какие-то держать. Так что девушка знакомилась на улице. Все благодаря этому красивому псу по кличке Майло. Но теперь придется наверняка завести своего питомца. Так что все-таки действительно хозяин со своим псом привлекает внимание людей. Тем более, когда вот такой красавец идет рядом.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Наверняка многие слышали о произведении искусства, о банане, который приклеен к стене музея. Ну, вот такое вот произведение. Так вот, в центре современного искусства Помпиду Мец пропал знаменитый банан. Да. По утверждению охранника, банан, приклеенный скотчем в стене музея, украли 30 мая. На следующий день музей сообщил о произошедшем в полицию. Исчезнувший банан заменили новым. Он является частью провокационного произведения «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана. Банан не первый раз становится, кстати, мишенью посетителей музея. В июле 25 года его съели на глазах у охранников. Музей не стал подавать в полицию жалобу на посетителя. В этот раз дело обстоит гораздо серьезнее. Руководство Музея современного искусства заявило, что произошедшее является неуважением к произведению искусства. Ну, если его таким назвать можно. Посмотрите фотографию. Банан просто скотчем приклеен к стене. Ну вот, пожалуйста, выставляется. Кстати, ранее сообщалось, что китайский коллекционер Джастин Сан съел одну из версий вот этого арт-объекта. Для этого он купил банан за несколько миллионов долларов.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
5: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. «Антикор Авто» поможет! Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:36. Доброго всем утра, всем, кто только подключился. А блогер съел наггетс на аттракционе, теперь ему пожизненно запрещен вход в парк развлечений. Все это дело произошло в штате Огайо, в США. Значит, блогер Алан зовут его. Теперь ему не рады в парке. Выдумщик отважился на удивительный трюк. Заявил подписчикам, что съест 10 куриных наггетсов во время катания на американских горках. Все мы знаем, что это за горки такие, довольно опасный аттракцион, сложноватый. Он спрятал еду под одеждой, пронес все это дело и во время катания успел съесть 7 наггетсов. Его трюк привлек внимание большой толпы. Правда, на поедание курицы обратили внимание не только поклонники блогера, но и администрация, которые сказали, что все, забавного здесь ничего нету, правила есть правила, теперь за нарушение этих правил ему пожизненно запретили посещать парк. Дело небезопасно, этим можно подавиться. Ну, в общем, еда, пронос еды на такие аттракционы запрещен. Сколько он себе публики привлек к себе, непонятно, неизвестно, но вроде как блогер довольно популярный. Что теперь он дальше будет выдумывать, непонятно, и на другие аттракционы можно ли ему будет заходить, но его осудили не только парки развлечений, но и сами подписчики.
1: Лидер

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг».

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня будет облачно, кратковременные осадки к вечеру, ветер юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 18 и до 22 градусов.

приятного клиента. Дедушка, который был очень суров, никогда не оставлял чаевых и постоянно жаловался. Никто ни из официанток не хотел его обслуживать. Очень был ворчливый он. Но вот кроме этой девушки по имени Милены, и она решила вот все-таки обслуживать дедушку, ну, одинокий, видимо. И каждый день она встречала его с улыбкой, следила, чтобы все было именно так, как он хочет, относилась к нему с терпением и добротой даже тогда, когда он не отвечал ей тем же. Но вот однажды она узнала, что этого дедушки уже не стало, и спустя некоторое время узнала, что он оставил ей крупное наследство за то, что она вот все эти годы его терпела, относилась к нему хорошо, близких, родных у него не было. Он оставил ей свое завещание, на личные деньги, а еще и свой автомобиль. Так что вот так вот доброта все-таки вернулась, и девушка поняла, что дедушка на самом-то деле был хороший, просто вот такой одинокий человек, которому не с кем было поговорить. Вот такая история. Я желаю прекрасных всем новостей, хорошего дня, скоро обязательно поиграем. Ты слушай.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем салют, привет, доброго утра. Мартин Гаррикс в этом музыкальном часе. Послушаем новый хит.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Председатель.

0: выше нормы всего на 0,1 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 4 числа со среднесуточной температурой воздуха плюс 18,6. Самый холодный 9 мая плюс 7,3. Максимальная температура воздуха составила плюс 27,2 4 мая. Минимальная плюс 2,4 11 числа. Майский абсолютный температурный максимум отмечался 28 мая 1958 года и 22 мая 2007. Плюс 31,5. Минимум 2 мая 1943. Минус 4,5 градуса. Весна этого года оказалась теплой, со средней температурой плюс 8,8, что выше нормы на 1,3 градуса. По прогнозам синоптиков Белгидромета, среднедекадная температура воздуха в первой летней декаде ожидается на 1-2 градуса выше нормы, в июне на 1 градус выше нормы. Гран-при по дрифтингу во второй раз состоится в Гродно. Состязания пройдут 27 и 28 июня. Это уникальное событие в автоспортивной жизни страны, когда одна из центральных улиц города, Мостовая, становится ареной для соревнований. Для зрителей будут обустроены трибуны на открытом воздухе. Интерес к участию в Гран-при уже выразили более 35 спортсменов из Беларуси и России. Возможно, будут участники и из других стран. В прошлом году в Гран-при в Гродно выступили более 20 автоспортсменов. Состязания собрали тысячи зрителей. Вход в Кёльнский собор станет платным с 1 июля и обойдется туристам в 12 евро. Это объяснили необходимостью средств на содержание, охрану и работу достопримечательности. Содержание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обходится в 44 тысячи евро в день. Доступ на богослужение останется свободным. Бесплатно посетить собор смогут и отдельные категории. Кёльнский собор является одной из самых популярных достопримечательностей Германии, которая ежегодно привлекает около 6 миллионов человек.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны дожди. Ветер юго-восточный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка.

0: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Ну что ж, дорогие мои друзья, будем играть. 9 часов и 15 минут. Номер 9703, как и всегда, используем для того, чтобы отправлять сюда свои послания с правильными ответами. Будем слушать Вику, она будет 15 секунд рассуждать о чем-то. Ну и на 9703 отправлять свой вариант, про что она говорит. Кто первым справится, тому подарок, скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Правила ясны, давайте слушать фрагмент.
2: Объявление, по которому можно кому-то обратиться. Например, замена ключей, замков, ремонт одежды. По радио можно это услышать.
1: Все, прослушали, теперь жду варианты.
0: Дарим подарки.

0: Итак, подводим итоги. Конечно же, есть у нас победитель. Слушаем еще раз отрывок.
1: Объявление, по которому можно кому-то обратиться. Например, замены ключей, замков, ремонт одежды. По радио можно это услышать. Это реклама.
0: Вот правильный ответ. Реклама. Чемпионом сегодня стал наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 42-52. Поздравляю с победой. 42-52. Вам эти аплодисменты. Вам также подарок. Напомню, это сегодня скидка 50 рублей на перманентный макияж Пэмхаус.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Приглашаем Вита Свет, маникюр и педикюр любой сложности к

0: консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Вита Свет». Лида, проспект Победы, 29. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-70.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9 метров, воздух прогреется от 19 до 23 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Лиде состоялось открытие очередной аптеки Гродненского республиканского унитарного предприятия «Фармация». Она расположилась в торговом центре «Север» по улице Максима Танка. Широкий ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медтехники и других товаров аптечного ассортимента, а также высокое качество обслуживания по достоинству оценят жители молодого микрорайона. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Андрей Шендрик подписал контракт с «Лидой», об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Минувший сезон для 20-летнего форварда получился непростым. Он долгое время восстанавливался после травмы, но, вернувшись в строй, быстро напомнил о своем потенциале. В 28 матчах за рыцарей набрал 21 очко, став одним из лидеров команды в атаке. Ныне Андрей Шендрик уже хоккеист основной команды, за которую, к слову, дебютировал еще 3 года назад, в августе 2023-го. Всего в его активе 22 поединка. Поединка за Лиду и одна заброшенная шайба. Первый форум молодых литераторов продолжает работу в Минске. Он объединил более 40 одаренных юношей и девушек со всей страны. Поэты, прозаики и драматурги представляют свои лучшие работы. Создание качественной и конкурентоспособной литературы – заглавная буква для авторов. Вчера для литераторов организовали тематические секции. Сегодня – диалоговая площадка. Завершится форум в Национальной библиотеке.

Гидромета. Сегодня в регионе ожидается облачная погода. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 2,6 с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна. Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Выставка живописи и скульптуры «Она», посвященная году белорусской женщины, открылась в художественной галерее Михаила Савицкого. Выставка организована совместно с Белорусским союзом художников и Белорусским союзом дизайнеров. Экспозиция объединила произведения советского и постсоветского периода, которые раскрывают образ женщины через призму ее личных достижений, семьи и преданности родному краю. Посетители увидят галерею ярких портретов и тематических картин с женщинами самых разных профессий, судеб и характеров. Это труженицы и героини производства. От водителей трамваев до бригады штукатурщиц на фоне минских новостроек 70-х годов. Женщины-работники культуры, от самобытных исполнительниц народных песен и танцев до профессиональных музыкантов и артисток, среди которых народные артистки СССР Галина Макарова, Лариса Александровская и Мария Захаревич. Особый акцент в экспозиции сделан на эстетике женского образа. Живописная часть выставки дополнена аутентичными костюмами горожанок 40-х-80-х годов. Эти ансамбли позволят проследить, как менялась мода и повседневный стиль белорусок на протяжении десятилетий. Также представлена современная женская одежда от фэшн-секции Белорусского союза дизайнеров. Коллекция демонстрирует преемственность традиций в дизайне, связывая историческое наследие с сегодняшним днем.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
10: Достоверно. Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
10: Лицкой газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9 метров, воздух прогреется от 19 до 23 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. Районный вечер чествования выпускников состоится в Лиде 12 июня. Местом сбора главных героев вечера станет пешеходная улица возле Лидского замка. По символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметят тех, кто прославлял родную школу и личину активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. Продолжится выпускной в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия», а завершением станет праздничный фейерверк. Житель Гродно не досчитался денег

0: Оценка за содеянное ей грозит до 3 лет лишения свободы.
1: Спортивно-культурный фестиваль «В итоге» стартует в Светлогорске. Программа наполнена событиями от старта до финала. Кино под открытым небом, квест по историческим маршрутам, театрализованные представления. На 3 дня город на Гомельщине станет центром притяжения для гостей и участников со всей страны. Светлогорск уже 21-я точка в большом маршруте «В итогах». За все время их посетили более 400 тысяч человек. Германия лишилась возможности влиять на ключевые мировые решения. Впервые в истории страна не получила места в Совбезе ООН. За 2 свободных кресла, выделенных для государств Западной Европы, боролись сразу 3 кандидата. В результате тайного голосования Генассамблеи Берлин потерпел поражение. Вакантные места достались Португалии и Австрии. Эти страны будут представлять регион в течение 2 лет, начиная с 2027 года.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 2-6 с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За бочкой. Телефон 02.

0: 99 22 22 153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с Нетой рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

разницы? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Стрим-сервис Apple TV опубликовал новый трейлер третьего сезона «Укрытие». Сериал вернется на экраны 3 июля. Сериал основан на одноименном цикле романов Хью Хауи. Сюжет рассказывает о будущем, где выжившие люди живут в огромном бункере. Герои верят, что мир вымер, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. «Укрытие» стартовало весной 2023 года. Продолжение появилось в 2024. Четвертый сезон станет для сериала финальным.
0: Все кино.
1: В России готовят полнометражный игровой фильм по мотивам приключений кота Леопольда. За производство отвечают студии Welcome Media и Киноцех. Съемки стартуют осенью этого года. Главных героев сыграют актеры, а действие сюжета будет разворачиваться в наши дни. Режиссерский пост займет автор на деревню дедушки Владислав Богуш, а среди продюсеров числится Дмитрий Литвинов. Точная дата релиза и актерский состав пока неизвестны.
0: Все кино.
1: Актер Идрис Эльба, наиболее известный по криминальному сериалу «Лютер», получил один из самых почетных титулов Соединенного Королевства. Актера официально посвятили в рыцарство, в первую очередь за его вклад в современную британскую киноиндустрию и большую общественную деятельность. Таким образом, Идрис Эльба получил не только орден, на который можно любоваться дома, но и важный титул сэра. В разное время власти Великобритании посвящали в рыцари таких знаменитостей, как Майкл Кейн, Дэниел Дэй-Льюис, Стивен Спилберг.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
1: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
1: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
2: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой!
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9 метров, воздух прогреется от 19 до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: waiting on my own for something that will fill the emptiness inside the moment that you're mine. But this is loneliness, I know. I lay my hand onto my soul. Is this what life has got to give? Is this the dream ahead of you?
1: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
2: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
3: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: 5-9, Brown Eyes.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 3 водителя пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения,

0: Турчин отправился с официальным визитом в Кыргызстан. Во время поездки он встретится с президентом и председателем Кабинета министров, примет участие в открытии Белорусско-Кыргызского бизнес-форума и посетит несколько местных предприятий. Это первый подобный визит главы правительства за всю многолетнюю историю дипломатических отношений между странами. Министерство внутренних дел и администрации Польши продлило действие буферной зоны на границе с Белоруссией до 31 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства. Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией в июне 2024-го сроком на 90 дней. Впоследствии ее действие неоднократно продлевалось.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 2,6 с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Стоп! Если вы давно

0: но присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Точное время 12 часов и 15 минут. Хорошего дня. Четверг у нас сегодня замечательный день. Ну, правда, не солнечно, облачная погода, пока без осадков. А у нас время для игры. У кого-то обеденный перерыв. Желаю приятного аппетита. Ну и, конечно, вручу подарок, скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». А от меня некое утверждение, правда или ложь, то, что я скажу, но на 9703 ваша задача отправить вам ответ. Соглашаетесь вы с этим утверждением или не соглашаетесь? Ну и вот такое у меня сегодня утверждение. Сегодня в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Так вот, правда или ложь, что изначально у этого крейсера было другое название? 9703.

Итак, подводим итоги. Я спрашивал, следующее утверждение у меня было, правда или ложь, что у крейсера «Аврора» изначально было другое название. На 9703 нужно было отправить свой вариант. И это действительно ложь. Это неправда. Сегодня нашим победителем стал слушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 0144. 0144. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок. Скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Ну а свое название крейсер получил в честь фрегата «Аврора», который защищал Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны. Ну а строительство корабля, вот именно «Аврора», началось 4 июня в 1897 году.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Дел Спецгаз. Газ для вас.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9 метров, воздух прогреется от 19 до 23 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 6 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Лицей номер 1 города Лиды объявляет прием учащихся в 10 классы на 2026-27 учебный год по следующим профилям: химико-биологический, физико-математический, экономический, лингвистический, гуманитарный. Поступающим необходимо подать заявление на имя руководителя. Прием документов с 12 по 15 июня. Вступительные испытания в лицей проводятся с 17 июня по 2 июля согласно расписанию. Телефон для справок 65-29-83. В Минске продолжается международная специализированная выставка «Белагра-2026». Более 570 участников, 12 стран и тысячи посетителей. Продукцию представили участники из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран. Спектр от гигантских комбайнов до продовольствия. Более 30 лет «Белагра» остается крупнейшим профильным салоном. Чилийская столица охвачена хаосом. Масштабный студенческий марш в Сантьяго быстро перерос в жестокие стычки с полицией. Для разгона протестующих в ход шли слезоточивый газ, водометы. Несколько человек задержаны. Активисты выступают против плана жесткой экономии и многомиллионных сокращений госбюджета в сфере образования. По словам участников акции, у молодежи отнимают достойное будущее и безопасное пространство для учебы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 2,6 с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Наши песни.
4: Лидер FM. Космос — это синяки. Над

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Ну что же, если готовы поиграть в очередное состязание, то милости прошу. 13 часов 13 минут. Будем разыгрывать мы третий подарок на сегодняшний день. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Я озвучиваю некий вопрос, даю по варианты ответов. Вы выбираете верный вариант, который вам нравится. Не цифры 1, 2, 3 прописываете. Если справляетесь первым, вам достается подарок, ну и звание чемпиона. В этот день, в 1922 году, вышел первый номер знаменитого советского журнала. Я утром рассказывал об этом. Какого именно журнала? Значит, журнала «Мода», «Работница», либо «Крокодил». 9703, пишите.
0: Дарья.

0: дарим подарки.
1: Время подводить итоги. Спрашивал я сегодня, в этот день вышел первый номер знаменитого советского журнала в 22-м году. Значит, варианты были следующие. Мода, работница, либо крокодил. И у нас сегодня есть победителем. Стал наш участник игры. Последние цифры номера телефона 7058. Действительно, это журнал «Крокодил». В этот день вышел первый номер журнала 4 июня в 1922 году. Сатирически известный журнал. Ну что же, поздравляю вас с победой. Вам вручается сегодня подарок. Набор ароматизаторов для автомобиля «Белспецгаз».
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

нас дергаются нитки всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся петь.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альта-гамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Мечтаете о новом стиле полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9 метров, воздух прогреется от 19 до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. ЛИДА переживает одно из самых долгожданных дорожных обновлений. Лидская объездная меняется на глазах. Как отмечает пресс-служба райисполкома, спецтехника работает на максимуме. Дорожники меняют полотно, расширяют проезжую часть и готовят современную инфраструктуру. Городские автомобилисты с пониманием относятся к временным неудобствам. Обновленная артерия разгрузит центр ЛИДы, сделает транзит быстрым, а ежедневные поездки – комфортными и безопасными. Как показывает статистика, с наступлением летних каникул увеличивается количество происшествий с участием детей. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
5: Детская шалость с огнем, отравление, дорожно-транспортные происшествия, проглатывание инородных предметов и падение из окон – это далеко не полный перечень ситуаций, которые могут привести к трагедии. Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Этого не нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений. Обязательно установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Держите ножи, вилки и другие острые предметы в недоступных для детей местах. Если вы поставили что-то на плиту, не оставляйте в кухне малыша одного. При обнаружении пожара или признака горения ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в службу спасения по телефону 101 или 112, назвав спасателям, что горит, точный адрес и свою фамилию и имя. Запомните, воспитывая ребенка и прививая ему необходимые навыки безопасного поведения в быту, прежде всего вы сами должны показывать достойный образец поведения.
4: Массовое отравление детей в Борисове. Все воспитанники местного дошкольного учреждения. Их госпитализировали в центральную районную больницу. Диагноз – острый гастроэнтерит.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
8: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
9: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход

0: Свободный!
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс, дорогие мои киношники. Время для вашего победного и замечательного четверга настало. 14.17, мобильный телефон 9703, номер для ваших смс-отправлений. Будем угадывать фильм на 9703, отправлять название ленты, ну и, конечно, по аудиофрагменту. И получать за это подарок. Ароматизатор от целонапольных покрытий Мастер Пол сегодня на кону. Более 20 секунд будет длиться фрагмент из очень замечательной картины. Просто потрясающий фильм, ну и довольно эпичный момент, эпизод из этой ленты. Давайте слушать, ну а после варианты.
2: Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов. Без учета веса конечной ступени...
3: Война, что ли, опять? Да типу он тебе на язык. Человек в космос полетел.
2: Системы обеспечивающие необходимые...
3: Это же Алексей Иванович! Иваныч, ты что, не рад?
1: Ну, вот такой фрагмент, очень интересный фильм. Как он называется? Ваше предположение ожидаю.
0: Дневной сеанс.

0: Итак, это дневной сеанс. У нас подведение итогов. Нужно было угадать фильм сегодня, который я предложил вашему вниманию. Есть у нас победитель. Мы еще раз слышим отрывок.
1: Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов. Без учета веса конечной ступени...
2: Война, что ли, опять? Да типу он тебе на язык. Человек в космос полетел.
1: Системы обеспечивающие необходимые...
2: Народ! Это же Алексей Иванович! Иваныч, ты что, не рад?
0: Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. «Гагарин. Первый в космосе» — так называется эта лента. Победитель. Номер телефона заканчивается на цифры 2097. Поздравляю с победой. Ну и вам вручаю подарок. Это ароматизатор оцелонапольных покрытий «Мастерпол».
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Достоверно. Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
3: Слицкой газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 20.
1: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94,3 FM. Лидер.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Лидские предприятия принимают участие в международной выставке «Белагро-2026». Здесь демонстрируются ключевые достижения в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, новейшие разработки в сфере сельского хозяйства. Лидохлебопродукт, Лидский молочно-консервный комбинат и Лидопищеконцентраты представили широкий ассортимент своей продукции. Посетители смогли не только оценить уже известные товары, но и попробовать новинки. На открытой площадке разместились экспозиции ведущих производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники. Среди них «Лидагропроммаш» и «Лидсельмаш». Лидский завод электроизделий на «Белагро-2026» демонстрирует современные системы освещения и электрического отопления. В торговых объектах, расположенных на территории Лидского района, временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена с 18:00 12 июня до 8:00 13. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14-15 июня. Об этом пишет Белта. Предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Международной повестке дня особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Первая миссия НАСА, посвященная наблюдению за атмосферой Марса и ее изменениям, завершилась после более чем 11-летнего пребывания на орбите Красной планеты, сообщило американское космическое агентство НАСА. Отмечается, что станция, с которой была потеряна связь, более не способна выполнять свою работу. В последний раз сигнал космического аппарата был получен 6 декабря прошлого года, после чего связь неожиданно оборвалась.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Ну что же, еще одна бонусная игра. Будем разыгрывать подарок, отвечать на вопросы, ну и, конечно, знакомиться с победителем.

сегодня компания предприятия «Реал Пласт» по изготовлению окон и дверей с ПВХ по адресу Лида Дзержинского, 73, будет разыгран цилиндр замка плюс 5 ключей. Подарок достанется тому, кто ответит на вопрос несложный. Я его озвучиваю. Ну и на номер 9703 нужно правильный ответ отправить. Итак, если вы готовы, вопрос у меня следующий. Как называется национальный струнный инструмент Индии? Индийский классической музыки, вот инструмент, очень напоминающий гитару. Как он называется? 9703.

0: дарим подарки.
1: Что же это за удивительный инструмент, национальный, индийский, напоминающий гитару, струнный инструмент? На номер 9703 нужно было отправить свой вариант ответа, получить подарок. Победителем сегодня у нас стал слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 2904. 2904. Это действительно ситар, так называется этот инструмент. Напоминаю, вам достается подарок, цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия Реалпласт по изготовлению окон, дверей из ПВХ по адресу Лида, улица Дзержинского, 73.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 20. Лидер.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Профилактический проект «ЛИДА. Здоровый город» продолжает свою деятельность в учреждениях образования. В воспитательно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе 12-й Лидской школы прошло мероприятие под девизом «Безопасное лето». Вместе с заведующим отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольгой Есюкайть ребята разбирались в вопросах предотвращения солнечных ожогов, травм при купании, укусов клещей во время отдыха в лесных массивах, бешенства. Мероприятие прошло с просмотром видеофильмов профилактической направленности. Лидский райисполком напоминает о местах, официально определенных для купания. Это Лидское озеро по улице Мицкевича, озеро у деревни Малайковщизна, Круповский сельсовет, а также пруд в Березовке по улице Корзюка. Купание вне этих зон запрещено. Решением райисполкома установлен строгий запрет на купание вне акватории пляжей указанных водоемов, а также на любых других водных объектах района. 5 и 6 июня в Гродно пройдет 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году он объединил более 800 представителей 42 национальностей. Гостей ждут 19 подворий с песнями, танцами, традиционными обрядами и колоритной кухней разных народов. Тема – праздник праздников. Изюминками этого года станут закладка капсулы с посланием будущим поколениям в культурном центре «Фестивальный» и торжественное открытие скульптуры «Олень Святого Губерта», покровителя Гродно. Американские фермеры на грани разорения, виной тому резкий скачок цен на дизельное топливо. Bloomberg пишет, в одном из ключевых сельскохозяйственных регионов США, штате Иллинойс, стоимость горючего взлетела до рекордных $5.5 за галлон. Это в два раза дороже показателей 2025 года и уже превышает пик кризиса 2022. Одновременно в стране зафиксирован сильный рост цен на химикаты и удобрения на фоне ближневосточного конфликта. Усугубляет ситуацию в стране общий дефицит топлива.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Стрим-сервис Apple TV опубликовал новый трейлер третьего сезона «Укрытие». Сериал вернется на экраны 3 июля. Сериал основан на одноименном цикле романов Хью Хауи. Сюжет рассказывает о будущем, где выжившие люди живут в огромном бункере. Герои верят, что мир вымер, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. «Укрытие» стартовало весной 2023 года. Продолжение появилось в 2024. Четвертый сезон станет для сериала финальным.
0: Все кино.
1: В России готовят полнометражный игровой фильм по мотивам приключений кота Леопольда. За производство отвечают студии Welcome Media и Киноцех. Съемки стартуют осенью этого года. Главных героев сыграют актеры, а действие сюжета будет разворачиваться в наши дни. Режиссерский пост займет автор на деревню дедушки Владислав Богуш, а среди продюсеров числится Дмитрий Литвинов. Точная дата релиза и актерский состав пока неизвестны.
0: Все кино.
1: Актер Идрис Эльба, наиболее известный по криминальному сериалу «Лютер», получил один из самых почетных титулов Соединенного Королевства. Актера официально посвятили в рыцарство, в первую очередь за его вклад в современную британскую киноиндустрию и большую общественную деятельность. Таким образом, Идрис Эльба получил не только орден, на который можно любоваться дома, но и важный титул сэра. В разное время власти Великобритании посвящали в рыцари таких знаменитостей, как Майкл Кейн, Дэниел Дэй-Льюис, Стивен Спилберг.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624 53 43. Велком 730 94 92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мини в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На планерке в Лидском райисполкоме обсудили работу по проведению сплошной инвентаризации земель. Напомним, так называемая земельная амнистия позволяет узаконить участки без штрафов, и срок ее действия продлен до 1 января 2028 года. В районе более 3300 фактов самовольно занятых гражданами и юридическими лицами участков, включенных решениями райисполкома в материалы инвентаризации. Специалистами управления землеустройства на данное время отработано чуть более 2000. Глава района Александр Версоцкий поручил активизировать усилия в данном направлении и взял вопрос на личный контроль. С 9 по 13 июня состоится велосипедный пробег по памятным местам Гродненской и Минской областей. Старт мероприятию будет дан 9 июня в Лиде у кургана Бессмертия. Финишем станет мемориальный комплекс «Хатынь» 13 июня. В велопробеге могут участвовать все любители здорового образа жизни, не имеющие медицинских противопоказаний. Контактный телефон 540571. Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 июня составили чуть более 15 миллиардов долларов, подсчитал Нацбанк. Международные резервные активы снизились за май на 229 миллионов долларов. Регулятор объясняет, что сокращение запасов связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам правительства Беларуси. Варшава попросила Вашингтон разместить постоянную военную базу США на своей территории. Однако большая часть польского общества не хочет усиления американского присутствия и не поддерживает инициативу. Согласно опросам, более 40% поляков выступают против появления очередного объекта США.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 605 2000 или короткий номер 7879.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.
7: Авто меняй на бутик Автобай.
8: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3500 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 5 июня с 9.30 до 16.30 в населенном пункте Далеке по улице Старой в связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем привет! В Египте начала работу первая линия новой системы беспилотного монорельсового транспорта. После завершения строительства сеть станет не только первой подобной системой в Африке, но и самой протяженной монорельсовой сетью в мире. Проект призван частично решить транспортные проблемы Каира, который считается одним из самых загруженных мегаполисов региона. Новая линия длиной 56,5 километров соединила район Насити с новой столицей Египта, строительство которой ведется к востоку от Каира. Для пассажиров маршрут открылся в мае. В перспективе систему дополнит вторая линия протяженностью 43 километра, которая свяжет город-спутник Каира 6 октября с Гизой. После завершения работ общая длина сети превысит 100 километров, что позволит ей обойти нынешнего мирового лидера монорельсовую систему китайского Чунцина. Ожидается, что новый транспорт сможет ежедневно перевозить около 500 тысяч пассажиров. Поезда развивают скорость до 80 километров в час и способны обслуживать до 45 тысяч человек в час в каждом направлении. Особенностью проекта стала полная автоматизация движения. Монорельс работает без машинистов, управление осуществляется с помощью системы радиосигнализации, которая контролирует движение поездов, работу дверей и реагирование на нештатные ситуации. Строительство началось после заключения в 2019 году контракта стоимостью около 3 миллиардов долларов с французской компанией и ее партнерами, а для проекта было изготовлено 68 поездов общей численностью 272 вагона. Власти рассчитывают, что новая транспортная сеть сыграет важную роль в развитии новой столицы, где в будущем планируют разместить около 6,5 миллионов жителей и создать порядка 2 миллионов рабочих мест. Я желаю всем хорошей дороги.
3: Ты слушаешь

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 20.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. ЛИДА переживает одно из самых долгожданных дорожных обновлений. Лидская объездная меняется на глазах. Как отмечает пресс-служба райисполкома, спецтехника работает на максимуме. Дорожники меняют полотно, расширяют проезжую часть и готовят современную инфраструктуру. Городские автомобилисты с пониманием относятся к временным неудобствам. Обновленная артерия разгрузит центр ЛИДы, сделает транзит быстрым, а ежедневные поездки – комфортными и безопасными. В ЛИДе состоялось открытие очередной аптеки Гродненского республиканского унитарного предприятия «Фармация». Она расположилась в торговом центре «Север» по улице Максима Танка. Широкий ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медтехники и других товаров аптечного ассортимента, а также высокое качество обслуживания по достоинству оценят жители молодого микрорайона. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Как показывает статистика, с наступлением летних каникул увеличивается количество происшествий с участием детей. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
2: Детская шалость с огнем, отравление, дорожно-транспортные происшествия, проглатывание инородных предметов, выпадение из окон – это далеко не полный перечень ситуаций, которые могут привести к трагедии. Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Этого не нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений. Обязательно установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Держите ножи, вилки и другие острые предметы в недоступных для детей местах. Если вы поставили что-то на плиту, не оставляйте в кухне малыша одного. При обнаружении пожара или признака горения ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в службу спасения по телефону 101 или 112, назвав спасателям, что горит, точный адрес и свою фамилию и имя. Запомните, воспитывая ребенка и прививая ему необходимые навыки безопасного поведения в быту, прежде всего вы сами должны показывать достойный образец поведения.
1: Андрей Шендрик подписал контракт с ЛИДой. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Минувший сезон для 20-летнего форварда получился непростым. Он долгое время восстанавливался после травмы, но, вернувшись в строй, быстро напомнил о своем потенциале. В 28 матчах за рыцарей набрал 21 очко, став одним из лидеров команды в атаке. Ныне Андрей Шендрик уже хоккеист основной команды, за которую, к слову, дебютировал еще 3 года назад, в августе 2023-го. Всего в его активе 22 поединка. Одинка за ЛИДу и одна заброшенная шайба.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.

0: Обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
1: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
8: Наш адрес: Дзержинского, 73.
7: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 FM. Лидер ФМ. 6+.
1: Прекрасного вечера. Житель Индии приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и привез с собой деньги. Но сумки с этими деньгами бедолага неожиданно лишился. Добычу у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное взобралось на дерево и принялось вынимать купюры и кидать их вниз с высоты. Многие шутливо сравнивали обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги, просто разбрасываются ими, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Немало очевидцев бросились на выручку и начали поднимать банкноты. И хотя все помощники действовали честно и не прикарманивали найденное, все равно хозяин в итоге не досчитал примерно $400. Я всем желаю хороших новостей и хорошего вечера.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.

0: просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 20.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер
3: FM. Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Лидские предприятия принимают участие в международной выставке «Белагро-2026». Здесь демонстрируются ключевые достижения в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, новейшие разработки в сфере сельского хозяйства. Лидохлебопродукт, Лидский молочно-консервный комбинат и Лидопищеконцентраты представили широкий ассортимент своей продукции. Посетители смогли не только оценить уже известные товары, но и попробовать новинки. На открытой площадке разместились экспозиции ведущих производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники. Среди них «Лидагропроммаш» и «Лидсельмаш». Лидский завод электроизделий на «Белагро-2026» демонстрирует современные системы освещения и электрического отопления. В Лиде в предстоящую субботу, 6 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В торговых объектах, расположенных на территории Лидского района, временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена с 18.00 12 июня до 8.00 13. Ежегодно на Личине проходит районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Этот год не стал исключением. В проекте участвовали 3 семьи, демонстрируя сплоченность и трудолюбие. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 20.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Районный вечер чествования выпускников состоится в Лиде 12 июня. Местом сбора главных героев вечера станет пешеходная улица возле Лидского замка. По символичной аллее детства выпускники пройдут на Дожиночную площадь, где в торжественной обстановке будут вручены золотые и серебряные медали. Отметят тех, кто прославлял родную школу и личину активной деятельностью, успехами в творчестве и спорте. Продолжится выпускной в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия», а завершением станет праздничный фейерверк. Профилактический проект «ЛИДА. Здоровый город» продолжает свою деятельность в учреждениях образования. В воспитательно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе 12-й Лидской школы прошло мероприятие под девизом «Безопасное лето». Вместе с заведующим отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольгой Ясюкайт ребята разбирались в вопросах предотвращения солнечных ожогов, травм при купании, укусов клещей во время отдыха в лесных массивах, бешенства. Мероприятие прошло с просмотром видеофильмов профилактической направленности. Лидский райисполком напоминает о местах, официально определенных для купания. Это Лидское озеро по улице Мицкевича, озеро у деревни Малайковщина, Круповский сельсовет, а также пруд в Березовке по улице Корзюка. Купание вне этих зон запрещено. Решением райисполкома установлен строгий запрет на купание вне акватории пляжей указанных водоемов, а также на любых других водных объектах района. Житель Гродно не досчитался денег на своем карт-счете. Оказалось, что это дело рук его знакомой. Подробности рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Максим Базыленко.
2: В Ленинский РОВД обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него при неизвестных обстоятельствах с карт-счета исчезло без малого 2000 рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по противодействию киберпреступности выяснили, куда пропали накопления потерпевшего. Установлено некоторое время назад, доступ к карточке мужчины получила его 31-летняя знакомая. Воспользовавшись реквизитами, она перевела деньги на свой счет, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению. Действием подозреваемой дана правовая оценка. За содеянное ей грозит до 3 лет лишения свободы.
1: Лицей номер 1 города Лиды объявляет прием учащихся в 10 классы на 2026-27 учебный год по следующим профилям: химико-биологический, физико-математический, экономический, лингвистический, гуманитарный. Поступающим необходимо подать заявление на имя руководителя. Прием документов с 12 по 15 июня. Вступительные испытания в лицее проводятся с 17 июня по 2 июля согласно расписанию. Телефон для справок 65-29-83.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-20 градусов тепла.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

кафе. Тебе понравится.

Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.